0: небесе Боже, види, посети виноград сей и утверди, Его же насади, десница Твоя.
1: Святи небесе,
0: Господе, погледай с неба и види, и посети ой народ Твой, утверди ga, jer ga podiže desnica Tvoja.